0: всю пизду материну.
1: Миссия доброй воли не вродла, из этого никаким проблем.
0: Мирненько!
2: Пред доброго программа, треба и среча да нас прави.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мирненько!

0: Боже, дай на Боже, дай на Боже, леба ти бре. Айде Боже, дай на Боже, айде Боже, леба ти бре.
1: Ти то не хруха не стала си, я си не мала да на реке. Да су знали на солани шпорец, айде леба ти бре.

дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушных младича.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже.

дай на Боже, лебати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лебати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лебати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лебати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лебати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лебати брей.

уже старого и мама. Солудная и месячина, месячина, я. Сидела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена, та. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена, та.